0: чай я с богатцем, он успешен, энчлоук веч межерье решенье, он тачлоук сам ест.
1: Он чечеш бет богат, мореш пазит на эну речь, да маш ревеше грозно рад,